0: Yurtimizda soat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: В столице 6 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yozning mehrli nurlari qalbingizga iliqlik ulashsin. Yoz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио «Маркетс».

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить. Как хочется мне до озноба прижаться к рукам твоим, тебе рассказать о взрослой

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Радио Маркет.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо,
3: а что зовут?
4: Я асл зода, манья караген, ано амакин чабунчали боймас идилаку, оди ойлан болесу болеб юрардилы, намунчи бртанниги бунаканги боеб кеттилы.
2: Назо санмешин бар, бойгилары кегендирки бойдилы.
4: Тобе, улана шунаканги боеб кетишлариге нема ярдан берген икина.
2: Билесам, Назо, ман амакимнан сураганымды, уламанги пул мухым рол ойнамиды, эй мухымы ишлигини чунтирганламанги.
4: Не бар, ого, шун фикр амакиланы бойшларге шунчали ярдан берген ма?
2: А, ярдан берген, чун Чунки ула ул остыларды ишлидиган хамма ишчиларны машу акидаге ишондирганлар, кем озлари көрүп турганды миллионерге айланганлар, чүнди?
4: Ха, түшүнөрлү. Кыска кылып айтканда, калла кесарлыйды, тогрумы? Нонкорлук кылып эришкен экенлер шуларны хаммасыга.
2: Неме гунака дейсен, Назо?
4: А неме дейшим керек энди? Бечора ишчиларны пулун озлаштырып аптылар-ку?
2: Зато, сен амакинге окшоп дуч келген адамдын нонун ярымда коотканлар жок-ку? Факат ишчиларга шунак коотдулар.
4: Агар билсең, мана амаким ким нонини ярымта қилатган бўлсалар, ўша ойлига ярымта нон бемалол етади, тушундингми бир кунига?
2: Нима?
1: Икки дугона.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркес. Маркес. Маркес. Радиосы.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika PM'in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Markaz Radyosu.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Маркес радиосы.

0: sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа. Марказ радиоса.

0: Маркес. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

заката. Мои чувства выше обыденности. Жду твоих поцелуев, нежных объятий. Биение сердца твоего услышать так хочется. Я не остыну, тобой вдохновлен.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.